0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сада.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
4: Е садай Тюркия.
12: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
6: Эво и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банху Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Амурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
11: Chers auditeurs, nous poursuivons en musique. Nous écoutons Hande Enel qui nous interprète Deli Biler.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Реджеп Özden. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. Геоэкономическая повестка дня, тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: В начале коротко о событиях дня.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым Жомарта Токаева. Посольство США в Армении приветствовало объявленное накануне решение Türkiye завершить бюрократическую подготовку к началу прямой торговли с Арменией. Власти Венгрии вызвали посла России после удара беспилотников по западной части Украины. Десятки пассажиров британского круизного лайнера помещены на карантин из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания после прибытия судна во французский Бордо. Сборная Ирана по футболу отправится в Тюркию для подготовки к чемпионату мира по футболу 2026.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым Жомарта Токаева. Токаев лично встретил гостя в аэропорту Астаны. После приземления над взлетной полосой прошли вертолеты с флагами двух стран, а в терминале аэропорта юные музыканты исполнили композицию «Домбра». Затем лидеры провели встречу в резиденции Токаева. Казахстанский президент опубликовал совместное фото с подписью «Из момента теплой и душевной беседы в моей резиденции с дорогим братом Реджепом Тайпом Эрдоганом, Астана, 13 мая». В рамках визита прошло 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. На переговорах обсуждались двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в политической и экономической сферах. 15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит Организации тюркских государств. Темой встречи станет искусственный интеллект и цифровое развитие.
0: Тюркия осудила рейд израильского министра на территорию мечети Аль-Акса, совершенный в сопровождении группы поселенцев. «Мы осуждаем рейд на мечеть Аль-Аксу, совершенный израильским министром вместе с группой поселенцев», говорится в заявлении МИД Тюркии. В турецком ведомстве расценили произошедшее как провокацию, нарушающую исторический правовой статус святыни, и предупредили о риске дальнейшего углубления напряженности в нестабильности в регионе. В очередной раз призываем международное сообщество выполнить взятые на себя обязательства по защите законных прав палестинского народа и предотвращению нарушений в отношении оккупированного Аль-Кудса Восточного Иерусалима и его святых мест, следует из публикации ведомства.
1: Посольство США в Армении приветствует объявленное накануне решение Türkiye завершить бюрократическую подготовку к началу прямой торговли с Арменией. Этот шаг демонстрирует приверженность двух стран расширению экономических связей и содействию установлению прочного мира и процветания в регионе Южного Кавказа. Продолжающиеся усилия Армении и Türkiye по укреплению сотрудничества на благо народов региона заслуживают одобрения, говорится в заявлении посольства. Ереван также приветствует решение Анкары, назвав его частью продолжающегося с 2022 года процесса нормализации. Об этом заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян. Türkiye не имеет дипломатических отношений с Арменией с 1991 года, а сухопутные границы закрыла в период Первой Карабахской войны после оккупации азербайджанских земель. Нормализация началась после Второй Карабахской войны 2020 года. С тех пор стороны последовательно снимали ограничения. В 2022 году Ереван отменил эмбарго на турецкие товары. С января 2023 года открылись прямые грузовые авиарейсы. В начале мая 2026 года страны договорились совместно отреставрировать пограничный мост Ани.
0: Первая леди Тюркии Эмине Эрдоган в ходе государственного визита в Казахстан открыла международную образовательную лабораторию «Ноль отходов» при Казахском агротехническом исследовательском университете имени Сакена Сейфулина. Объект создан при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации ТИКа. «Искренне верю, что лаборатория станет площадкой для важных исследований в области нулевых отходов, устойчивого сельского хозяйства, управления отходами и циркулярной экономики. Желаю, чтобы этот значимый проект укрепил братство между Тюркией и Казахстаном», написала Эмине Эрдоган.

Проект «Ноль отходов» запущен в Тюрке в 2017 году под патронажем первой леди и получил международное признание как одна из крупнейших экологических инициатив страны.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Власти Венгрии вызвали посла России после удара беспилотников по западной части Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, российский дипломат должен прибыть в Министерство иностранных дел в четверг на встречу с главой ведомства Анитой Орбан. Она намерена осудить атаку и спросить, когда Москва планирует завершить продолжающуюся более 4 лет войну. Ранее Орбан заявила, что Будапешт глубоко осуждает удары беспилотников по районам на западе Украины, где проживает венгерское меньшинство. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вызов российского посла важным сигналом. По его словам, Москва вновь продемонстрировала, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран и всей Европы. Посольство России в Будапеште на момент публикации не прокомментировало ситуацию. Ранее правительство бывшего премьер-министра Виктора Орбана сохраняло тесные отношения с Москвой даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
2: Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Встреча продлилась 2 часа 15 минут, сообщил Белый дом. Трамп по итогам заявил, что переговоры прошли превосходно, но подробных итогов ни одна из сторон пока не предоставила. Главным раздражительным на переговорах стал Тайвань. По данным Синхуа, Си назвал его самым важным вопросом двухсторонних отношений и предупредил, если стороны не придут к взаимопониманию между Китаем и США, могут возникнуть столкновения и даже конфликты, что поставит под угрозу любые отношения. Си также заявил, что независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. Китай считает остров своей территорией и неоднократно заявлял о готовности взять его под контроль силой. В открытой части встречи тон был иным. Трамп называл Си великим лидером и другом, выражал надежду, что отношения двух стран будут лучше, чем когда-либо. Си в ответ заметил, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредна. Вторым ключевым пунктом стал Амурский пролив. Накануне встречи Госдеп сообщил, что в апреле госсекретарь Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И условились, ни одна страна не вправе взимать транзитные сборы с судов, проходящих через международные водные пути. Детали этого разговора ранее не публиковались, что само по себе необычно для контактов такого уровня. Пролив фактически закрыт с 28 февраля, с момента совместных авиаударов США и Израиля по Ирану. До войны через него проходила 1/5 мирового экспорта нефти и газа. Позиции сторон по Ирану при этом расходятся. Китай сохраняет отношения с Тегераном, остается крупным покупателем иранской нефти и в прошлом месяце заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию США о защите судоходства в проливе. Трамп рассчитывает, что Пекин использует свое влияние, чтобы склонить Иран к переговорам. Последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году в начале своего первого президентского срока.
1: 1700 человек оказались заблокированы на круизном лайнере во Франции. Десятки пассажиров британского круизного лайнера помещены на карантин из-за вспышки желудочно-кишечного заболевания после прибытия судна в французский Бордо. На фоне вспышки болезни власти Франции временно запретили пассажирам покидать корабль. На борту находится около 1700 человек. Медики и санитарные службы пытаются установить причину ухудшения самочувствия пассажиров. Инцидент вызвал обеспокоенность после недавней вспышки хантавируса на другом круизном судне, где были погибшие. При этом французские власти заявили, что связи между случаями пока не установлено.
2: Российские удары по Киеву привели к обрушению жилого дома. Более 30 человек пострадали при массированном ударе по Киеву. Ночью столица Украины пережила одну из самых масштабных атак за последнее время. По данным украинских властей, город атаковали беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Удары пришлись сразу по нескольким районам столицы. В Дарницком районе частично обрушился жилой многоэтажный дом. Под завалами оказались люди. Накануне, по сообщениям местных властей, Россия атаковала Украину почти 900 дронами.
1: Сборная Ирана по футболу отправится в Тюркию для подготовки к чемпионату мира по футболу 2026. Перед вылетом для команды пройдет церемония проводов в Тегеране. По данным иранского агентства ИРНА, мероприятие состоится на площади Энгелаб. В нем примут участие игроки сборной, тренерский штаб, представители футбольной федерации и официальные лица. Во время церемонии также планируют представить новую форму команды и специальный гимн к турниру. Учебно-тренировочный сбор пройдет в городе Анталия. Там команда проведет два товарищеских матча, один из которых запланирован против сборной Гамбии 29 мая. На групповом этапе турнира Иран сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Первый матч пройдет 16 июня в Лос-Анджелесе. Второй – 21 июня, там же против Бельгии. Заключительная игра группового этапа состоится 26 июня в Сиэтле. Глава Федерации футбола Ирана Мехти Тадж сообщил, что команда рассчитывает провести еще один товарищеский матч в США перед началом турнира и обсуждает с FIFA вопросы организационных гарантий. Уважаемые слушатели, это были новости.
3: Уважаемые слушатели, сейчас предлагаем вам песню под названием «Калем». Ее исполняет Гёкхан Тюркмен.

Приветствуем вас, дорогие слушатели. Сегодня вместо того, чтобы обсуждать финансовые тонкости концепции нефти-доллара, мы рассмотрим суть этой системы, а именно, как гигантские картельные структуры, такие как ОПЕК, формировали мир и почему сегодня они сдают свои позиции. С одной стороны, существует наследие ресурсного национализма, который поставил сверхдержавы на колени, перекрыв доступ к нефти с 1960-х годов. С другой стороны, существуют новые рыночные реалии, которые отвергают это наследие. ОПЕК, то есть Организация стран-экспортеров нефти, это не просто группа нефтедобывающих компаний, а одно из самых успешных геоэкономических орудий в истории. Контролируя примерно 80% мировых запасов нефти, эта структура на протяжении полувека определяла за одним столом все – от глобальной инфляции до промышленного производства. Однако в 2026 году мы видим, что ножки этого стола шатаются как никогда прежде. Геоэкономическая логика картельной системы на самом деле проста. Действуйте сообща, ограничивайте предложение, контролируйте цены и добивайтесь политических уступок. ОПЕК, основанная в 1960 году, была попыткой недавно обретших независимость постколониальных государств утвердить господство над собственными природными ресурсами. Другими словами, нефть превратилась из простого товара в вопрос национального достоинства и геополитический козырь. Однако сегодня мы сталкиваемся с распадом этой коллективной силы. Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК после 60 лет членства – это не просто отказ от членства, это поражение картеля в современном мире. Вместо того, чтобы добывать нефть в рамках квот, установленных другими странами, ОАЭ теперь хотят пожинать плоды своих масштабных инвестиций. С целью увеличения своих производственных мощностей до 6 миллионов баррелей в сутки, Абу-Даби переходит от стратегии ценообразования, используемой картелем, к стратегии наращивания доли рынка. Наиболее важным геоэкономическим аспектом здесь является управление резервными мощностями. Обычно сила картеля заключается в его способности быстро открывать и закрывать клапаны в кризисные времена. Однако с выходом ОАЭ это бремя почти полностью ложится на Саудовскую Аравию. Это делает Саудовскую Аравию единственным дисциплинирующим членом картеля, что усиливает склонность других членов обходить квоты. Одним словом, лояльность внутри картеля уступает место свободной конкуренции, где каждый сам за себя.

Между тем, незаметным виновником ослабления картелей является «зеленый парадокс». Эта теория немецкого экономиста Ханса Вернера Зина, возможно, является наиболее поразительным аспектом в сегодняшней геоэкономической повестке. По мере того, как мир стремительно движется к декарбонизации и возобновляемым источникам энергии, производители нефти сталкиваются с ужасающей реальностью, думая, если мы не продадим нашу нефть сейчас, она может стать бесполезной в будущем. Этот страх вынуждает производителей увеличивать добычу нефти вместо сокращения. Логика «я должен конвертировать свои активы в наличные деньги, прежде чем они превратятся в бесполезные камни под землей» разрушает полувековую дисциплину ОПЕК. Это не просто экономическое решение, но и важный геополитический шаг. Государственные бюджеты, финансируемые за счет доходов от нефти, должны выжать из этого ресурса последнюю каплю, прежде чем энергетический переход будет завершен. Дорогие друзья, как же эта внутренняя картельная война повлияет на тюрки и глобальный баланс? С геоэкономической точки зрения нарушение картельной дисциплины и начало войн за долю рынка могут спровоцировать структурное падение цен на нефть. Аналитики прогнозируют, что неконтролируемое производство со стороны таких игроков, как ОАЭ, может снизить цены на нефть на $5-10 за баррель. Для страны-импортера энергоносителей, такой как Тюркия, это представляет собой огромную передышку с точки зрения сокращения дефицита текущего счета и ослабления инфляционного давления. Стоит напомнить, что падение цен на нефть на каждые $10 приносит Тюркии миллиарды долларов во внешнеторговый баланс. Но у этой ситуации есть и другая сторона медали. Ослабление картелей означает потерю предсказуемости на мировых энергетических рынках. Рынок, ранее стабилизированный ОПЕК, теперь более уязвим для геополитической напряженности и кризисов в критических точках, таких как Ормузский пролив. В этот момент Тюркия занимает стратегическое положение не только как потребитель, но и как энергетический центр. В эту новую эпоху, когда власть картелей уступила место стратегической независимости, энергетические коридоры и инициативы по освоению внутренних ресурсов, созданные в рамках концепции турецкого века, позиционируют нас не просто как покупателей, ориентирующихся на цену, но и как игроков, меняющих правила игры. В то время как западный мир страдает от издержек зеленой трансформации, Тюркия одновременно обеспечивает безопасность традиционных энергетических путей и становится стратегическим балансирующим фактором в новом энергетическом порядке. Уважаемые слушатели, в нашем сегодняшнем выпуске рубрики «Геоэкономическая повестка дня» мы столкнулись с ясной картиной. Жесткие картельные структуры 20 века рушатся под натиском технологического прогресса и давления зеленой трансформации 21 века. Нефть перестала быть оружием и превращается в коммерческий актив. Ослабление ОПЕК, возможно, впервые в истории открывает двери для масштабного перераспределения богатства от производителя к потребителю. В этом новом порядке победителями станут не те, кто контролирует нефтяные каналы, а те, кто наиболее эффективно преобразует эту энергию в технологии и ставит свою стратегическую независимость выше всех форм зависимости. Благодаря мудрости Анатолия и динамизму современной экономики наша страна готова стать одним из важнейших победителей в этой великой трансформации. До новых встреч! Геоэкономическая повестка дня.

выпуске рубрики «Тюркский мир», в лицах тема которого сегодня «Из холодной Сибири в сердце Азербайджана» Гусейн Джавид. И напоминаем, что автором этой рубрики является эксперт по международным отношениям, доктор наук Джемиль Дуач Ипек. Как человеку, писателю, не кануть в лету, если его тело похоронено в безымянной могиле в Сибири, его рукописи, которые он писал и собирал на протяжении всей жизни, сожжены, а его семья на протяжении 7 лет после его смерти, ничего не зная, все еще лелеяла надежду на его возвращение. Этот человек Гусейн Джавид, о котором пойдет речь в сегодняшнем нашем выпуске. В ночь на 24 октября 1882 года время в Нахчеване словно замерло. Ветер стих и умолк шелест листьев. Плач новорожденного, нарушивший это глубокое молчание, был вестью о рождении не простого ребенка, а гения, которому предстояло потрясти интеллектуальный горизонт тюркского мира. Однако эхо этого голоса будет увековечено не только в литературных достижениях, но и в эпическом сопротивлении идеологической тирании, которую он вел при помощи своего пера. Разум Гусейна Джавида формировался не только под влиянием книг, но и проекта цивилизации. Стамбул, в который он прибыл в 1906 году, был для него не просто местом обучения, а колыбелью движения джадидизма, стремившегося модернизировать тюркский мир. Хотя в Стамбульском университете Дарюль-Фунь-Нуне он учился у таких гигантов, как Мехмед Акиф Эрсой, Дженаб Шахабеддин и Халид Зия Ушаклыгиль, в душе он хранил еще более глубокие идеалы. В своем доме в Кадыкёе он провел тайные собрания с Исмаилом Беем Гаспрале, Али Беем Хусейнзаде и Резой Тейфиком, которые шли 3 дня и 3 ночи, по итогам которых было решено, что турецкая молодежь в России будет тайно обучаться в Стамбуле в духе джадидизма. А Джавид был самым блестящим представителем этого интеллектуального наследия. Устранение Джавида, по сути, было стратегическим шагом, направленным на разрушение прочного языкового и литературного моста между Азербайджаном и Тюркией, то есть трагедии общего тюркского языка. В 1920-х годах, когда советский режим разрушал мечети и сжигал копии Корана, он также пытался лишить общества веры, повсеместно навязывая атеизм. Именно в самый напряженный период этого духовного разрушения, в 1923 году, Джавид бросил себя в огонь, написав свой труд «Пророк». Эта работа была не только литературным актом бунта, но и декларацией философской позиции Джавида. Против кровавого революционного понимания большевиков он принял идею эволюции, которая выступала за созревание человеческой души и общества. В ответ на ультиматум режима «Пиши, как мы того требуем, или тебе не быть», он написал труд о жизни пророка Мухаммеда, мир ему, и истине, что на тот период было самым рискованным и громогласным шагом для писателя. Ночью 1937 года Джавид был арестован, его вывели из тех самых комнат, где он писал свои бессмертные произведения. Советское правосудие заклеймило его самым суровым клеймом – шпионаж. Сам факт получения образования в Стамбуле и обучения у таких деятелей, как Мехмед Акиф, считался достаточным основанием для обвинения его в государственной измене. При его аресте были конфискованы не просто личные вещи, а утраченные сокровища нации. Его дочь Туран-Ханым с грустью зачитала на протоколе фразу «Сумка с рукописными текстами». Документ, подтверждающий уничтожение шедевров, от которых остались только названия.

среди сожженных или уничтоженных режимом произведений были Аттила, Чингисхан и Месть дьявола. Эти труды были обращены в пепел менталитетом, который даже не считал их достойными упоминания. Сосланный в Сибирь, в Магадан и Иркутск, Джавид никогда не переставал писать, даже в условиях физических трудностей. У него не было бумаги, на которой можно было писать. Тогда он изливал свои чувства на газетных полях или на обрывках бумаги, в которую заворачивали хлеб из пекарни. Эти потрепанные куски бумаги несли в себе чистейшую и достойнейшую сущность гения. Джавид скончался в тюремной больнице 5 декабря 1941 года. Но шокирующая правда заключалась в том, что его семья узнала о его смерти только 7 лет спустя, в 1948 году. В течение этих 7 лет его жена и дети жили с надеждой, что Джавид вернется, и каждый раз замирали в ожидании, когда звонил дверной звонок. Советы не только убили его, но и стремились полностью стереть следы его захоронения и могилы. Однако в 1982 году, благодаря инициативе тогдашнего азербайджанского лидера Гейдара Алиева, который пошел на большой политический риск, останки Джавида были эксгумированы из замерзшей сибирской земли. Это событие стало не просто репатриацией тела, а, по словам его дочери Туранханым, величайшей реабилитацией Джавида и исторической победой азербайджанского национального духа над советским гнетом. Возвращение его останков в Нахичевань спустя 41 год стало возвращением справедливости и национальной идентичности из ледяной пустыни в теплые объятия Родины. Когда Гусейн Джавид сказал: «Даже если меня убьют, я буду жить», он не выражал свою надежду, он пророчествовал. В то время как режим, обвинивший его в шпионаже, сжегший его произведения и оставивший умирать в Сибири, был предан забвению, Джавид сегодня продолжает жить в объединяющем языке и неугасимом факеле турецкого мира. Джавид, чье перо является величайшим доказательством того, что талант художника переживает тиранию империи, продолжает биться с тюркского мира. Дорогие друзья, вы прослушали оценку эксперта по международным отношениям доктора наук Джамиля Дуача Ипека. До новых встреч!

списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня, продолжая рассказ об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Тюркии, мы отправимся на плодородные равнины провинции Малатья в Восточной Анатолии. И нашей остановкой станет курган Арслан-Тепе, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году. Согласно данным Комитета всемирного наследия, Арслан-Тепе считается исключительным объектом культурного наследия, проливающим свет на возникновение сложных социальных структур и ранних государственных организаций в истории человечества. Самым важным элементом, делающим курган Арслан-Тепе особенным, является монументальный дворцовый комплекс, датируемый концом 4-го тысячелетия до н.э. и созданная вокруг него административная система. Это масштабное сооружение из глиняного кирпича представляет собой не только архитектурное достижение, но и один из самых

Печати, хранилища и свидетельства системы учета ясно показывают, что производство и распределение регулировались централизованной структурой. Это указывает на то, что социальная организация эволюционировала в более сложную структуру. Найденное здесь оружие, особенно одни из самых ранних известных образцов мечей, также указывает на усиление социального неравенства и укрепление властной вертикали. Эти находки имеют большое значение в понимании процесса перехода обществ к более организованным и многоуровневым системам. Исключительная универсальная ценность Арслан-Тепе не ограничивается отражением раннего процесса развития государства как такового. Этот археологический памятник с многослойными следами поселений, простирающимся от Хлоколита до более поздних периодов, также демонстрирует культурную преемственность, охватывающую тысячи лет. Эта непрерывная история заселения позволяет нам понять, как различные общины объединялись в одном географическом районе и как они трансформировались с течением времени. В этом отношении Арслан-Тепе является ключевым ориентиром для понимания исторического развития не только Анатолии, но и Ближнего Востока. С точки зрения сохранения и управления, курган Арслан-Тепе можно считать одним из образцовых объектов Тюркии. Под координацией Министерства культуры и туризма целостность объекта тщательно охраняется. Научные раскопки и исследования проводятся в рамках международного сотрудничества. В частности, разработанные для монументальных сооружений защитные системы предотвращают повреждения от природных явлений, а планы управления потоками посетителей обеспечивают устойчивую передачу этого уникального наследия будущим поколениям. Кроме того, участие местных сообществ в этом процессе является важнейшим элементом, укрепляющим чувство причастности к культурному наследию. Наряду с этим заслуживают внимания новые темы исследования, связанные с Арслан-Тепе, которые вышли на первый план с течением времени. В частности, такие вопросы, как природа ранее государственных структур, развитие механизмов экономического контроля и возникновение социальных классов, занимают центральное место в современных научных исследованиях. Находки из Арслан-Тепе предоставляют конкретные данные для этих дискуссий, способствуя переоценке одного из наиболее важных периодов трансформации в истории человечества. В этом отношении это место является не только археологическим центром, рассказывающим историю прошлого, но и продолжает оставаться важным научным ориентиром для будущих исследований. Сегодня этот курган, возвышающийся в Малатии, подобен архиву под открытым небом, раскрывающим глубокие пласты человеческой истории. Каждая находка, каждый архитектурный элемент указывает на историю, насчитывающую тысячи лет, а также дает важные подсказки о происхождении современных социальных структур. Курган Арслан-Тепе продолжает нести свое уникальное наследие в будущее благодаря стремлению Тюркии к сохранению культурных исторических объектов. На этом мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске нашей рубрики, в котором мы познакомимся уже с другим объектом, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тюркия в списке ЮНЕСКО.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению президента Касым Жомарта Токаева. Тюркия осудила рейд израильского министра на территорию мечети Аль-Акса, совершенный в сопровождении группы поселенцев. Посольство США в Армении приветствует объявленное накануне решение Тюркии завершить бюрократическую подготовку к началу прямой торговли с Арменией. Первая леди Тюркии Эмине Эрдоган в ходе государственного визита в Казахстан открыла международную образовательную лабораторию «Ноль отходов» при Казахском агротехническом исследовательском университете имени Сакена Сайфулина. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Российские удары по Киеву привели к обрушению жилого дома. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
2: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар радио Мурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Ifda Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
2: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
4: Е, Садай, Турция.
6: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
12: Гидарреби Амурия Турция.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.